0: Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
1: Здравствуйте.

0: Borscht.
1: Borscht. Se.
0: Se. U.
1: Ui. U. Ui. Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
0: Здравствуйте.